святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши с нами семей друг друга. И в

нашей Богородицы, и Пресноделы Марии, силой честного и благодарящего Христа, Христательства честных, небесных сил бесплодных, честного славного пророка Предтечи, Крестителя Иоанна, святых славных и церквальных апостолов, святых славных и добропорядочных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, и же святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и же святых отца нашего Николая, архиепископа Мирлигийских чудотворца, святых равноапостольных Никодий и Кирилла, учителей Смоленских, святого равноапостольного великого князя Владимира и святых равноапостольные великие князини российские Ольги, и же вы святых отец наших, святителей Михаила первого митрополита Киевского, первосвятителей московских сия Руси Петра Алексеевна, Макария Филиппа Киева и Евмогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета и Иннокентия, святых славных и добропобедных мучеников, святого славного великомученика, победоносца и чудотворца Георгия, святого великомученика и целителя Пантелеимона, святые великомученицы Варвары и святых благоверных российских князей и страстотерцев Бориса Глеба и Игоря, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия, Печерских, Серафима Саровского, чудотворца, преподобных и богоносных отца нашего Иова, игумена Почаевского, чудотворца, преподобных и богоносных отец наших Сергия Никона, игумена Радонежских и сия России чудотворцев, Михея и Дионисия, Максима Грека, Андрея Иконописца, Парнава и Гефсиманского, преподобных Кирилла и Марии и прочих радонежских чудотворцев, святого священномученика Вениамина, митрополита Санкт-Петербургского и с ним пострадавших и всех новомучеников российских, и святого апостола Анания, преподобного Романова, Капеца, святых и праведных благодетелей, Евдокима и Анны, и всех святых твоих, благоприятному сотвори молитву нашу, дай нам оставление и грешений наших, покрой нас кровом душу твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй.

и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сидит, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Оставшиеся языцы и люди, поучившиеся тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшиеся вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я, аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголют души моей, несть спасение му Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а зоснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя.

пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши.